0: Yurtımızda saat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: mavsum tarovati. Bizda yoz mavsumi.
1: В эфире Империя звука. http://s2.com.ua.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица – полдень. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркиас радиоса.

0: hangame ustalere.
1: 1935 Alo.
2: Да.
1: Я салам алейкум. Саларыңыз яхшымы, тизмысыз, чарчамасыздар. Мали газетада реклама бойынша телефон кватыдым, танышаман деген екенсіз. Ерге деймін, отырып қалмам деп сіз шунге телефон кватып едім. Алло.
2: По-русски говорите?
1: О, Худа, русский деватты. Чича яхшы білемін мен шуныска. Немеде. Девушка.
2: Да.
1: Привет.
2: Привет.
1: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
2: А, хотите познакомиться?
1: Да, знакомиться, да. Вот они яхшният ярым мал дидию. Яхшният ярым мал.
2: Объясните по-русски.
1: Ах, да, я не знаю. Яхшният ярым мал. Половина слова, половина корова.
2: Да ты сам корова.
1: Девушка, я не корова, я бука. Вот это вот реклама, газета. Знакомься, вот отис, мада отис.
2: Что?
1: Ах, да. Как лошадь будет тебе?
2: Лошадь?
1: Нет, не лошадь, извините. Как фамилия, имя, отчисленного не будет тебе?
2: Ага, меня зовут Катя.
1: О, Катя?
2: Да.
1: Катя. Катя.
2: Не Катя, а Катя.
1: А, Катя. Очень приятный отдых. Катя?
2: Да.
1: А ты сколько килограмм будешь?
2: А это обязательно?
1: Нет, не обязательно, извините. А у тебя вот длина, ширина, сколько метр будет?
2: Ну, рост у меня 1.75 м.
1: Ого, ты патологи дождь, да? А я при вас еще пол вниз.
2: А как тебя зовут?
1: А, меня зовут Кутарберды.
2: Кутарберды?
1: Да.
2: Кутарберды, а это что значит?
1: Это поднял и дал.
2: А можно я буду звать тебя котиком?
1: Не понял.
2: Ну, можно я буду звать тебя котиком?
1: Катя, я не такой человек. Я мужик. Я не голубой. Я иркак, Катя.
2: Нет, котик это ласкательное слово, котенок.
1: А, мужчина.
2: Можно, да?
1: Не, лучше арслан говори, говдоба будет. Можно, но только осторожно. Катя.
2: Да.
1: А у тебя вот сестра, потом океана, мадарда, океана. Брат, сестра, брат есть?
2: Да, у меня есть брат, сестра.
1: Бармен?
2: Да.
1: А ты вот сам очень чаровательный, вот ты красивая, да?
2: Да.
1: Я тоже красивый.
2: Да?
1: Я вообще четкий.
3: Хангаме, устеларе.

0: Жазираме Йоставте.
1: Мавсун Фастан.
2: Бахро.
1: Йознамарокли от Кязин.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hangame ustalari.
1: Alo?
2: Да.
1: Я, салам алейкум. Саларыңыз яхшымы, түзмісіз, чарчамасыздар. Мали, газетада реклама бойынша телефон қойып отырдым. Танышыма деген екен, жерге тиемін, отырып қалмады. Сіз үшін ге телефон қойып отырдым. Алло.
2: По-русски говорите?
1: О, Худа, русский деп отты. Чича, яхшы білемін мен русский. Немене де. Девушка?
2: Да.
1: Привет.
2: Привет.
1: Спасибо. А вот газета реклама, ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
2: А, хотите познакомиться?
1: Да, знакомиться, да. Катя?
2: Да.
1: О, мен ойым барды, ойым. Осы дуа қыралы, яхшы қыз тапкен, өзім дуа қыламан дейлі. Дуа.
2: По-русски говори.
1: Дуа. Вот мой бабушка, Катя.
2: Ага.
1: Бабушка есть, да?
2: Ну.
1: Вот бабушка тебя дуа будет делать.
2: Чего делать?
1: Проклинать будет тебе.
2: Ты что, дурак, что ли?
1: Нет, извини, ёман сөз екен бұл. Вот это дуа. Вот, например, бұнам, шу, хатынын баш тоштан бұсын, будет говорить, чтоб у тебя вместо головы камень был. Вот такой дуа.
2: Ты вообще...
1: Я вообще. Вот потом вот эта дуа будет. Хатынын юздан нур ягылсын. Вы поняли, да, Катя?
2: Нет, говори по-русски, я тебя не понимаю.
1: Чтоб у тебя лицо пожар был. Да, вот это такой дуа есть, вот это. Вот
2: Че?
1: Потом скажет мне, бугурса балам, хатынын саны оркендан кун көрсін, балам, дейді мой бабушка, вот ойым.
2: Ну это, ладно,
1: это,
2: котик.
1: Вот, не, подожди, вот это дуа, вот это, чтоб ты... Оркамдан. Чтоб ты у меня сзади солнце увидел. Да, вот такой дуа есть. Вот катту дуа кралы мой бабушке.
2: Котик.
1: Да?
2: А где ты работаешь?
1: Я работаю коммерсантка.
2: Значит, ты богатенький, да?
1: Да, тинки, да.
2: А бабки есть у тебя?
1: А бабушка есть? Я хазит. Уже 95 год живет. Сколько смех. Аллах Акбар. Джана забыл.
2: Нет, не бабушка, а бабки. Деньги есть у тебя?
1: Деньги?
2: Да.
1: Сейчас я. Кармашем одна. Есть. 1000 сом есть. Катя.
2: Всего лишь 1000?
1: Нет, вот завтра один турк мне вот это 5000 даст. Я ему вот эту корову, баран шкуру таскал. Вот это даст. Ничего. А, Катя?
2: Да.
1: Что хочешь сказать?
2: А если мы с тобой встретимся, куда мы пойдем, котик?
1: Давай вот в столовую пойдешь.
2: В столовую?
1: Нет, не в столовую. Вот это кофе.
2: Какой кофе? А, ты хочешь сказать кафе, да?
1: Да, ресторан. Пойдешь в ресторан?
2: Ну, у тебя же денег не хватит.
1: Денег, Катя?
2: Да.
1: А у тебя денег нету?
2: Есть, а что?
1: Ну, возьми с собой 10 тысяч сум, на всякий случай.
2: Ишь ты какой шустрый, да?
1: Не бойся, я завтра дам, я с тобой.

0: satrda.
1: Ahmoqlar soni kamaysa ham, sifati ortib boraveradi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika Toshkent.
0: Stolitsa 16 часов.
2: Радио Маркетс.

0: onu anglang. Qisqa satrda.
1: Dushmaning kimligini ayt, sening kimligingni aytaman.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Радио Маркет.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 3.
1: Res 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Маркет.

0: inomi, yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.